манна куя куяалг куяанхлэг макут мууллгуухтоглог биу галгыт а чулхатлуу маннаг тууманерутту а миклэнгут ват насеклуки паагата куяарлуки нитфкаарлуки чалиллу чалиг ват литнаарлэгит таагаката а куэйт анхлхоныил тангасиллераам калейкаатчук вераарлуки наллунгит фкаарлуки иллууат куяарлэрпан чуккуат асинрилмурум уммиуартуартуқлуни пеуа пиуаақами уммиуа ативаканертуқлуни пиуаақ тагуам куяанхлгаама нитқтартуқлуни пиуаақами уммиуа оқгликаанертуқлуни пиу

0: tinge iralutte kingotnil agan kasukhaqtsukia saligmen magutaygiot khallu irnaqulrit ayagarutimalutinga allaannunna school district kaannunna upingafkunaatinga qalaqutaqamkia salil qaillunaayuqqutsiit qawaatsuqulagaqsutinglua agan kasukhtlermiqnak taan khoriuglutinglua qaispillermiqnak sarlukhaqtsukua tagama sputtanaasunritan arvillugniraalut kingookunna aaginillhuuq paiftinglutinga tusqinngaitnunna qalaarulluukiaarin qaallugutaitni qavallritun taliillua umuyuqillritun aliingallaagallartun lluua taliillait kiimutuugaqllutinga tootnaayuqillrit samaatmaplugu attautiq huingaa umuyoqqinqaa tuknilraalput pillrinna paiftaarluki tamaakut yuvriutaitlua samma tunginunna pitnaiti ahtuumakkaitumioritnun ilaklukia smuknuk yuutitunga pitnaitnunna asaaniriitsinaa millarpamtnia tatta tuutitunaayuqat ahtuumakkai ex taifuunama asaania sarpagnia pillerni taingamkiullukua yuvriutaitkuingana taaqsunka ikaayuutnguut reportasumki bangladesami aagiot tammaaliuitasat ulniuq tuqulutunga пиуасат тангхуттайтлуу куигилутинглуу амсрит алингаллаагаюлрит салис умиуллутинга пиллерит улниутукраанивиталраания чалия тотнаюксат хуигнатаақиллмния икааютхулуни наллууннаарутт репортасм куннам кайсн питалраамак наллунритаат наагиот куигилнгумия чалия пиллерит сам тутсханунна амсрит тамаакут уиталуутинга чалис ulniurtugulutinga piuqanglutinga allaameqqooqanna qsoormiya taguam allatkhunna nallunritan upnerkami ulniurlutung khalluwa usqaqqinglutinga kuigit aagiot totna iutterlutinga pinqigtaarlutinga chalil lammaayuqutsaam totna pinluniya chaliya aayuqqaqluniya unnooqqooqaniuttait litnaarvit nilluallhakuumiya умиоқсхитлуа чалистаамук бангладешамия иврит улнихтуралгани тоотналхуит умиоритнунна туммайтнлуахтумалукия тагама чалия таманат ивририлрит апхуткарлукуа кайлнаайоқутсит кайлнсупиталгаамак аагиот уптнхит кингоқфаарния пиллхкайтнунна тоо таманаппингаанна асатлуа арнкаасуут чали тужут карлукия ринерния юутмахтхунна талия куингакалаарутмки аагиот апкаарлуки амсрит пафтхуут тоотстунна умиорлутинга наклинарлутинга талил айсинпинрилнгоортстунна аюкхлутинга катихтнрилнгеқманга аваая октобрам кингоокун тагама мхнунна чиқфах манна ивриутгнлуку пиллхтайтнна агунаагатуллигуққа канамчинкке джес заанга қалаарулуку киоаюким саманта ватснаа укақфахуни галлхаа та маржин талия игожналуни киоаюки кунна атхлуни хандд бай хейланг ничигуния югнати ума апқарут кханунна киоаюкими тонисунатарсукналуку игамалхаа матту наллуунааруттайтлуа мизлама наллуутумнатаақкумалхутаин критам тиқиитсиууини жулаа меқанрут клатхуа стейт эпидемиологист аклкарит ивритхулуунинунарпамтнунна тиқииттат тамаакут аууитник пилгит тюмаклафленнаақ тюлиқартит эпидемиологист стейт амия илуния қафтинан критами ют таматумук наллуутмук ивритнерлуни лукия тугаам наллуулукия чалхит кулгарит нутаагаа пайлот програмам акиккиингууллук наспаана нунарпамтния чали вита тулагат иврирлуки анкритам чикитай силим чикитай иври маллхут позитив фарлутинга натаагкигат мизлаан жулай 7 лами 8 лами 9 лами чал 14 лами тогам стейт тамаакут тунгитнунна кулгаамнга ринрит чиплуку тайма лаям кука пилхулуутинга маклаафнаар пилуунии амлх ивриутгат бинакнилуку акстаага Center for Disease Control and Prevention nat am khme mikel ngut kapu mach kaluting kindergarten nach pail gmangam now su time is lam ungi lang luting puk sang akluting kuzaluting khallu kuzh kan qtar luting mikchar ne klu qa gal gun qat khan qan mkhni khallu ka we gli wa khluting i ngit mkhli luting khallu ilat na toch tunay qa ta qa
1: Today is Thursday, July 30th, 2026. Let's take a look at KYUK's Tender Drums announcements. Back to school supply donations are being accepted at Delta Western Stands Barbershop, Malone Insurance, or by texting or calling 545-7524. The town hall meeting will be held today, Thursday, from 5:30 p.m. to 8:30 p.m. at the VFW. Join to hear CJ McCormick, District 38, Lower Kuskokwim, to discuss community issues and ask questions. Free food will be served. If you have any other Tender Drums messages, please email your announcements to radio@kyuk.org or call 543-3131. Kuyana Jaknak for listening to KYUK 640 AM Mani Mamtari Sharmi.
2: Yupik Word of the Week is supported by Grant Aviation.
3: Here is this week's Yupik Word of the Week.
4: Namak.
5: Namak. Bandit.
4: Namak.
5: Namak bandit.
4: Namasha jis guni dash garlugu.
5: Namasha jis guni dash garlugu. He put on a bandit after scraping his knee.
4: Namak.
5: Namak bandit.
4: Namak.
5: Namak bandit.
3: Thank you for participating with KYUK's Yupik Word of the Week.
2: Yupik Word of the Week is supported by Grant Aviation.
3: Wani huayuchtsun litnaurun apriyak.
1: Naun riyachtut, they are berry camping. Naun riyachtut, they are berry camping. Ilu ngaka ilani su naun riyachtut jigiyak in rachmun. Naun riyachtut, they are berry camping. Naun riyachtut. Naun riyachtut.
3: Guyana, litnaus hut kakluta, juchtstun, abriaranek.

литнаорарпунак тигуумаллан насавагалуку куяавикарлуку таллааган асерлунитсаалл хинек куяавикарлуку куякнилууккуллууканнеру тарлуку икааюкклута литнаорат ликкугааллхкаат тигууманнаупут